ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Могилеве 4 утра.
1: Прогноз погоды. 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха днем +13, +18.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11.00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев слушай каждую пятницу в 17:15.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
2: Наши хиты.

0: час. В Могилеве 5 утра. Радио Могилев.
1: Прогноз погоды. 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха днем +13, +18.

пока, пока, котики, моя пармотики. Я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока, пока, котики, пустота в животике. Надо подкрепиться, жука, жука, пиццу.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка. И мой голос для тебя.

Приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: В Могилеве 6 утра.
1: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02330/64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18.
1: Радио Могилев.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
1: Целовать твои волосы, бежать тенью по венам, на руках твоих полосы, по

0: Передача подготовлена по заказу Могилевского областного исполнительного комитета.
1: Местное время.
2: Для лиц старше 12 лет.
3: В студии Елена Бубликова. Здравствуйте. Вашему вниманию новости Могилевской области. Президент Беларуси Александр Лукашенко с рабочей поездкой посетил Шкловский район. Вопросы касались развития сельского хозяйства. Глава государства посетил несколько объектов. Не обошлось без жесткой критики. Подробности у Марины Касьяновой.
4: Первой точкой главы государства в Шкловский район стали угодья сельхозпредприятия «Говяды Агро». Здесь в нынешнем году возделывали лен, однако качество уборки этой культуры оставляет желать лучшего.
5: То есть президент пальнул здесь. 300 гектар практически льна. Мы зашли уже сюда на уборку. По району осталось убирать 600, поднимать льна. Значит, вчера зашли.

0: Шли, ну, сейчас приостановились, дождь до 11 часов вечера шел.
1: А что вы делали до сих пор?
0: Подняли уже 1400 гектар подняли льна.
1: Это такое теребление льна? Он весь сгнил?
0: Нет.
2: Главе государства в целом доложили о ситуации на предприятии. Месяц назад здесь сменили руководителя. Работников, специалистов и техники в целом хватает. Однако элементарной дисциплины нет, отметил Александр Лукашенко. Глава государства обратил внимание и на качество вспашки, обработки земли. Следующая локация – молочно-товарный комплекс «Говяды». Эту точку на маршруте президент определил сам. Глава государства расспросил руководителя МТК о ситуации на комплексе. Были проблемы, ситуацию удалось нормализовать. Поручение руководству области взять ситуацию в хозяйстве и на конкретном МТК на контроль, привлечь при необходимости помощь со стороны. Финальная точка – крестьянское фермерское хозяйство «Диана». Оно славится производством картофеля. Здесь глава хозяйства Владимир Малиновский рассказал, как у него выстроены процессы, какая при этом используется техника, где удалось сократить потребность в трудовых ресурсах, что с производством и обеспеченностью семенами. Президент отметил положительный опыт фермера в этом деле. Под картофель в «Диане» отведено почти 2000 гектаров. Выращивают 7 сортов. Говорили и о возможности дополнительных объемов производства картофеля в хозяйстве. И государство в данном случае готово, в том числе, помочь с хранилищами. При посещении Александр Лукашенко предложил в перспективе увеличивать в Беларуси площади под картофель. Правительству поставлена задача найти рынки сбыта за зиму. «И мы тут определиться должны, где мы будем возделывать картофель», — сказал глава государства. «Мы должны больше возделывать картофеля в Беларуси». В связи с этим еще одно поручение. В достаточном объеме должен быть в наличии посевной материал. Президент подчеркнул, что за будущий год Могилевская область в целом должна быть кардинально изменена. И по всем направлениям должен быть результат.
3: Местное время.
4: «Учись и работай» – марафон трудоустройства студенческой молодежи идет по всей стране, в том числе охватил и вузы Могилева. Это государственная инициатива Министерства труда и социальной защиты и Министерства образования. Подробнее расскажет Татьяна Кутневич.
2: Выпускница Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Анна Лыськова – молодой специалист. На четвертом курсе ей предложили место экономиста в вузе, и девушка согласилась. Вопрос трудоустройства после окончания учебы уже не стоял.
5: Очень хорошо, что вообще такая инициатива появилась – учиться и работать. Потому что ты набираешься опыта, параллельно учишься, и ты не тратишь потом дополнительное время, чтобы просто набраться этого опыта. Потому что ты уже можешь на распределении стоять и говорить: «А у меня вот был опыт, я работал там-то, там-то». И уже, конечно, ты более заинтересовываешь работодателей в своей кандидатуре, чтобы они тебя взяли по распределению. Поэтому, мне кажется, очень классно, я всем советую.
2: Программа «Учись и работай» – это государственная инициатива. Организована она так, чтобы студенты-старшекурсники не просто могли получить свой первый опыт и деньги заработать, но и прочувствовать работу по-взрослому. А у нанимателя есть шанс получить и подготовить для себя молодого сотрудника, отметил начальник управления по трудозанятости и социальной защите Могилевского горосполкома Александр Бушляков.
6: Это, соответственно, опыт профессиональной деятельности у него уже будет до получения диплома. А это уже в дальнейшем. Это даст ему преимущество при распределении, то есть и к нанимателю какому-то, то есть они уже будут лучше брать, если у человека есть опыт какой-то практической работы. Ну и, соответственно, профессиональный стаж, это уже позволит претендовать на более высокую заработную плату.
2: На встречу в Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий в этот раз приехали порядка 30 нанимателей. Представители организации предприятий области заинтересованы в специалистах и более 300 студентов вуза. Такой подход к трудоустройству правильный, подчеркнул начальник отдела управления по трудозанятости и социальной защите Могилевского горосполкома Ольга Кругликова.
7: Такой подход к трудоустройству и получению практических навыков работы, он поможет сохранить профессионалов и, соответственно, создать такую плеяду квалифицированных специалистов, которые не по вершкам, скажем так, знают свою работу. Они окунулись в нее на первоначальных этапах, будучи рабочим человеком.
2: Плюс этой ярмарки вакансий для старшекурсников не только возможности найти официальное рабочее место на перспективу, но в первую очередь прояснить вопросы трудоустройства и делопроизводства и познакомиться с нанимателем. Напомним, в Беларуси возможность начать зарабатывать предоставляется ребятам с 14 лет. И государственная программа «Учись и работай» планирует дать молодым специалистам больше профессиональных возможностей
4: уже на старте.
3: Местное время.
4: Что такое вирус папилломы человека и почему он все чаще на слуху у людей? На сегодняшний день это наиболее распространенный вирусный возбудитель инфекции репродуктивной системы. Согласно данным научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Александрова, ежегодно в Беларуси рак шейки матки диагностируется более чем у 800 женщин, и более 300 женщин умирают от этого заболевания. Подробности расскажет наш корреспондент Анна Османова.
8: Существует более 200 типов ВПЧ, и не менее 12 из них известны как типы высокого онкогенного риска, связанные с злокачественными заболеваниями. Они могут вызывать рак шейки матки и другие локализации рака. Каждый человек имеет 80% вероятности инфицироваться ВПЧ, то есть 8 из 10 мужчин или женщин в какой-то момент своей жизни будут инфицированы одним или несколькими типами ВПЧ. Поэтому в Беларуси с 2025 года вакцинация против ВПЧ-инфекции внедрена в национальный календарь профилактических прививок. Девочки в 11 лет прививаются бесплатно, рассказала врач-эпидемиолог отделения иммунопрофилактики Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Екатерина Коваленко.
9: В настоящее время вакцинация против ВПЧ-инфекции среди девочек проводится в рамках национальных календарей профилактических прививок в более чем 148 странах мира. Вакцинация против ВПЧ-инфекции доказала свою эффективность, а также экономическую выгоду. Исследование установило, что внедрённая вакцинация против ВПЧ-инфекции в Республике Беларусь позволит предотвратить 494 случая рака шейки матки и 184 случая смерти от рака шейки матки в каждой группе 11-летних девочек на протяжении их жизни. Это приведет к сохранению в каждой когорте 4530 лет жизни, которые были бы потеряны по причине преждевременной смерти и недееспособности.
8: Медики говорят, что вакцинация против вируса папилломы человека показана всем, поскольку вирус распространен среди людей и каких-то других способов защиты от данного вируса нет. Поэтому вакцинация – это единственный способ получить защиту на будущее, отметила главный врач Могилевской детской поликлиники номер 4 Анна Бараночникова.
10: Мы, как педиатры, говорим о том, что вакцинация – это залог здоровья в будущем. Это вклад здоровья любой девочки в будущее. В том возрасте, когда она будет рожать, когда она будет создавать семью, когда все заболевания могут проявиться. Поэтому для меня, как мамы девочки, этот вопрос всегда был актуален. И я вакцинировала своего ребенка еще до поступления бесплатной вакцины. Конечно, хочется пожелать, чтобы каждый из родителей проанализировал информацию. Если какие-то есть вопросы, подошел к врачу-педиатру, к акушеру-гинекологу, посоветовался, выяснил все возможные вопросы.
8: Ответила Анна Бараночникова и на часто возникающий вопрос о якобы развитии заболеваний у детей после получения вакцины.
10: Аутизм и вакцинация не только против ВПЧ, но любая вакцинация, никакой связи не было обнаружено. Те результаты исследований, которые проводились у младенцев, у тех матерей, которые рожали, получили вакцину ВПЧ, возникает не чаще, чем у младенцев, которые не получили вакцину. Ну и по нашей стране мы отмечаем рост показателей заболеваемости аутизма у детей. Но женщины, которые рожают, они же не имели против ВПЧ вакцинацию. То есть идет рост заболеваемости аутизма, и ее никак нельзя связать с проведением вакцинации.
11: Год белорусской женщины.
4: С любовью к женщине, с гордостью за Беларусь. В Могилеве начался 30-й международный пленэр по живописи «Образ Родины» в изобразительном искусстве, посвященный Году белорусской женщины. Он проходит под патронатом Могилевского облсполкома. В конце сентября по итогам творческой живописи на открытом воздухе в областном художественном музее имени Павла Масленникова будет открыта выставка работ. В пленэре участвуют 15 профессиональных художников из 6 стран – это Беларусь, Россия, Узбекистан, Казахстан, Азербайджан и Китай.
12: Я очень рада, что участвую на этом международном пленэре Беларуси. И тема очень такая интересная – образ женщины, белорусской женщины. Я первый раз в Беларуси. Я как художник, меня вот эти все красота, все вдохновляет, в том числе и люди, природа. Все нравится.
13: Мне очень важно и интересно, потому что можно свои произведения можно положить в музеи.
14: Меня с Могилевской землей связывают не только пленэры. Я еще и в советское время служил в армии здесь, вот в Бобруйске, как раз проходил срочную службу. И для меня было тем более приятно приехать в эти места. Вот я второй раз на этом пленэре уже. Но пленэр очень интересный. Меня, кстати, вот эта тема очень заинтересовала. Тема образа белорусской женщины.
3: Могилевский район.
4: Интерактивная табличка с QR-кодом появилась у церкви Покрова Пресвятой Богородицы в агрогородке Вейна, пишет Приднепровская Нива. Мероприятие прошло в рамках молодежного проекта «Цифровая звезда», который продолжает шагать по Беларуси, превращая знаковые и героические места в объекты цифрового наследия. Отец Николай рассказал собравшимся об истории храма, ключевых событиях, происходивших на его территории, и уникальных моментах становления прихода. Теперь каждый желающий может навести камеру телефона на табличку и мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте.
3: Климовичи.
4: Шестой фестиваль православной духовной культуры «Слово Христово» пройдет в Климовичах 24 сентября, пишет районная газета «Родная Нива». Это событие уже стало доброй традицией для Климовщины и ежегодно собирает вместе духовенство, творческие коллективы и прихожан из Беларуси и России. В мероприятии примут участие благочинный Десногорского церковного округа протоиерей Виталий Сладков, монашествующая Спасо-Вознесенского Власиева архиерейского подворья, села Кузьмичи, священнослужители, регенты, церковные хоры, руководители и воспитанники воскресных школ, а также прихожане православных храмов Беларуси и России. Начало в 17 часов.
3: Местное время.
4: Четвертый международный турнир по мини-футболу на призы Управления Следственного комитета Могилевщины прошел в областном центре. На паркете спортивного комплекса «Олимпиец» встретились 5 команд из Беларуси и России. Стартовал турнир в День народного единства и объединил более полусотни спортсменов-любителей. Подробностями поделится Анна Османова.
8: Международный чемпионат по мини-футболу Управления Следственного комитета по Могилевской области уже традиция. Проводится ежегодно с 2023-го. За это время турнир обзавелся друзьями-участниками смежных структур, отмечают участники турнира.
15: Мы принимаем участие уже второй год подряд в этом турнире. Мы целый год готовились и шли к этому результату планомерно. Все настроены на борьбу, честно и справедливо. Выложились все на 100%. Никто не хотел уступать. Было очень много позитивных эмоций.
16: К сожалению, в первой игре мы проиграли. Но улыбка остается на лице, потому что на этом турнире как раз спортивная составляющая, она на втором плане. Первое – это объединение коллективов, ведомств, правоохранительных систем и национальной безопасности Республики Беларусь. И, конечно же, единение с нашими друзьями из соседней братской России. И основная задача турнира именно заключается не в спортивной составляющей, а в том, чтобы мы вместе, плечом к плечу, выполняли единую задачу по сохранению мирного неба.
8: В этом году среди претендентов на Кубок победителей были 5 сборных команд Следственных комитетов Беларуси и России, Генеральной прокуратуры, Государственного комитета судебных экспертиз и Департамента финансовых расследований Беларуси. В командах по мини-футболу 11 игроков. Одновременно на площадке могут играть 5 человек, 4 полевых игрока и вратарь. Особенность турнира – среди игроков спортсмены-любители от 40 лет. Коллеги помладше на скамье группы поддержки, говорит ведущий инспектор управления кадров и идеологической работы ОСК по Могилевской области Олег Гурин.
17: Выплескиваются эмоции, накал страстей максимальный. Помимо этого всего, наблюдать за этим интересно, потому что все ребята когда-то были молодыми и показывали высокие достаточно результаты в своей как профессиональной, так и спортивной деятельности. Здесь просто уже в качестве таких людей со статусом они взаимодействуют между собой и показывают красивый футбол.
8: Организован турнир по мини-футболу по принципу круговой системы. Все команды сыграли друг с другом по очереди. В финале определился победитель 4-го международного турнира по мини-футболу на призы Управления Следственного комитета Могилевской области. Им стала сборная команда Департамента финансовых расследований. На второй ступени – команда Государственного комитета судебных экспертиз. Бронза – за представителями Следственного комитета Беларуси.
4: Что интересного происходит в районах области, радио Могилев расскажет вам завтра в 6:40. Следите за эфиром.
3: Актуальные новости и оперативные репортажи с места событий. Все самое важное и интересное из жизни районов. Ежедневно по будням в 6:40 утра в программе «Местное время» на радио Могилев.
18: Наши хиты.

0: Могилеве 7 часов.
1: С обзором главных событий в студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Продажи белорусских пилет за январь-август выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом накануне сообщил министр лесного хозяйства Сергей Ульдинович в интервью «Белта». За 8 месяцев этого года на внутреннем и внешнем рынках лесхозы реализовали более 72 тысяч тонн пилет. Из-за санкций ставку сделали на развитие внутреннего потребления. Событием в мире Трамп потребовал от Зеленского прекратить удары по российским НПЗ. Как передает ТАСС со ссылкой на американский портал Axios, по словам источника последнего, Дональд Трамп неоднократно просил Владимира Зеленского прекратить атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Эти удары приводят к росту мировых цен на дизельное топливо. По словам источника, слово «дизель» неоднократно произносилось во время телефонного разговора. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагированию на ЧП в местах массового пребывания. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Основное внимание будет уделяться подготовке населения и отработке полученных знаний на практике. По всей стране будут работать тематические площадки. И в завершение, массовая вакцинация против гриппа стартует в Беларуси с начала октября, пишет «Белта». Вакцинация проводится в традиционные сроки – октябрь-ноябрь, чтобы успел выработаться иммунитет. Вакцина закуплена, первая партия проходит контроль качества и к концу сентября поступит в организации здравоохранения. Медики начнут приглашать на вакцинацию людей из групп риска. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве 13 градусов тепла.

Понедельник вступает в свои права 21 сентября на календаре. До плюс 18 обещают синоптики, и это тоже нормально. Ну да, по сравнению с тем, что было на прошлой неделе, вы знаете, очень даже неплохо. Что ждет нас впереди? Конечно, много музыки, Ермаков и Надина совсем скоро.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

Октябрьский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступлений являются кражи. За год в регионе совершается около 5000 краж. Пятая часть из них в Могилеве. Чтобы обезопасить себя и свое имущество, укрепите окна первого этажа и входные двери. Не оставляйте ключи от квартиры под ковриком. Не впускайте в жилище незнакомых граждан. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Департамент охраны. Ваша безопасность – наша профессия. Yeah.

Я смотрю и не жду, чтобы кто-то мне хлопал. О как, вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть, под крылом самолета, впереди горы. Голос, срываю в микро и

Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.

ругалочек в этот понедельник. Первое, что мы вообще проснулись и уже молодцы. Второе, что уже в 7:24 мы полны сил и энергии. Ну, а третье давайте оставим на вечер. Дайте до конца и не растерять себя по дороге в этот день. Ну, а пока ловим волну, добавляем громкость ровно настолько, чтобы сердце попало в такт. У нас сегодня понедельник, который не обязан быть идеальным, он обязан быть нашим. Если все идет не по плану, давайте перепишем план. Самое легкое решение. Ну, а если плана нет, включаем радио и придумываем на ходу.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18.
1: Наши хиты.

Ну что, дорогие, утро доброе продолжается. Ученые и жизнь говорят, кто знает, зачем встает, тот дольше живет и здоровее. А знаете почему? А потому что смысл – это же не философия для умных. Это такое наше топливо. Есть смысл, мозг и тело перестают спать на ходу, работают, реагируют, чего-то хотят. А нет – все, тихий спуск, диван, сериальчик и так далее. Знаете, наверняка у каждого есть такой день, когда, ну вот, дам себе отдых, да, и лежишь ты себе там, сериалы смотришь, что-то в телефоне зависаешь, а на самом деле устаешь еще больше. Поэтому движение – это наше все. Находить причину, не знаю, что это может быть, даже если вы сейчас не работаете, а может быть, вы в отпуске, кого-то обнять, что-то сделать, куда-то пойти, чему-то удивиться. Вот она жизнь, которая может заиграть, кстати, другими красками. Все, подъем, включаемся, делаем громче. Доброе утро!

0: 7.46 показывает студийное время музыкальной новинки на радио Могилев. А прямо сейчас в эфире «Заполе» с песней «До тебя». И я бы сказала, это не просто трек, а целая история о дороге к самому важному человеку. О расстояниях, которые становятся короче, когда внутри звучит вот эта мелодия. О словах, которые мы не всегда успеваем сказать вслух, но которые все равно находим в тишине, в пути, в сердце. Композиция «До тебя» о том, как важно не сдаваться, когда до цели остается последний шаг. А у многих, да, бывает, вот перед самым финишем почему-то сдаются люди. Поэтому не сдавайтесь. Ну что ж, делаем громче, слушаем «Заполе» «До тебя».
1: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.

Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: В Могилеве 8 часов.
1: С обзором главных событий в студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил ветеранов мотострелков, военнослужащих механизированных соединений и воинских частей вооруженных сил Беларуси с профессиональным праздником – Днем мотострелков. Об этом Белта сообщили в пресс-службе главы государства. Как отметил Александр Лукашенко, меняются способы и формы ведения боевых действий, техника и вооружение. Но ничто не заменит высокую боевую выучку, доблесть и самоотверженность бойцов и командиров, которые, как показывает опыт современных войн, решают успех на поле боя, отметил белорусский лидер. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил народ Армении с национальным праздником – Днем независимости. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что сегодня, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, особенно ценными становятся проверенные временем дружественные связи. Минск и Ереван объединяют не только общие страницы истории, но и искренняя симпатия между людьми, которая является прочным фундаментом для открытого и конструктивного партнерства, подчеркнул он. Белорусские спортсмены завоевали 11 наград международного турнира по тхэквондо «Germany Open» в Гамбурге, сообщает Белта. В активе нашей команды 2 золотые, 3 серебряные и 6 бронзовых медалей. Среди взрослых атлетов победу в весе до 54 килограммов одержал Никита Белавый. У юниорок золото в категории до 63 килограммов завоевала белоруска Анастасия Куриленок. Всего призерами турнира стали спортсмены из 40 стран. Команда Беларуси расположилась на 7-й строчке в общем зачете. Православные верующие сегодня празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. Именно с этого дня ведет свой отчет годичный круг церковных празднеств. В храмах совершают торжественное богослужение, которому предшествует всеношное бдение. Традиционным обрядовым действием в этот праздник считалось выпекание особенного хлеба, на котором рисовались буквы «Р» и «Б», символизирующие название праздника «Рождество Богородицы». Эти хлебцы раздавали всем родственникам и друзьям. Также ими угощали больных. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18. Сейчас в Могилеве +13 градусов.

И продолжается, и он не про сон, и уж точно не про грусть. Он про бодрость и новые планы, несмотря ни на что. Кто-то скажет, погода не очень подкачала. Да, ребят, не смотрите на это. Выпрямляйте плечи, сделайте глубокий вдох, и пусть этот день станет вашим любимым. Ну, а если вы с нами на волнах радио Могилёв, еще и много музыки и отличного настроения ждет вас впереди. Совсем скоро услышим Федока.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТБанка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТБанк.

0: всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТ-банка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТ-банк Бай и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.

Только что продолжил наше ароматное утро с композицией «Черри Лиди». Кстати, у меня на этот счет есть интересная новость. Невеста попросила свадебных гостей полностью отказаться от парфюма. Представить себе, конечно, сложно, но поверьте, это правда. Получив приглашение на свадьбу, многие гости удивились, почитав о необычном условии посещения праздника. Причем не только от парфюма, но и каких-либо других парфюмированных косметических средств нужно отказаться было. Невеста объяснила, что от подобных запахов у нее может начаться сильнейшая мигрень, а зачем же это нужно? А вот эксперты по свадебному этикету, кстати, не видели в такой просьбе ничего зазорного, особенно если учесть, что причина медицинского характера. Вот только интернет не был бы интернетом, если бы просьбу невесты не выставили в комичном свете. Конечно же, остроумцы немедленно начали советовать, что делать. Например, нанять специального нюхача, который проверял бы всех гостей на входе и разворачивал прочее всех, кто все-таки нарушил просьбу. Ой, конечно, можно на этот счет много смеяться, что-то говорить. Но знаете, кого праздник, того и правило, я бы сказала так. Но у нас по правилам прямо сейчас идет песня. А кто нас заряжает? Эйкон и Дэвид Гетта.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный, температура воздуха днем +13, +18.
1: Наши хиты.

8.36 показывает студийные. Надеюсь, никто никуда не опаздывает. Все доберутся вовремя. Кстати, а можно ли по утрам собираться на работу быстрее, чем за час? Провелись такие исследования. Оказывается, вполне реально привести себя в порядок быстрее. И рекордсмены здесь... Та-ра-да-дам, мужчины с детьми. Да-да, те самые, кто еще вчера не мог найти носки без помощи жены, сегодня обгоняют бездетных ровесников на целых 5 минут. Исследование показало, отцы тратят на утренние ритуалы меньше времени, чем их свободные товарищи. Женщины же, как выяснилось, вообще не меняют ритмы. Есть у них дети или нет, они собираются с одинаковой скоростью. Ну, видимо, женская суперсила в том, чтобы не зависеть от внешних обстоятельств. Психологи объясняют, феномен прост. У отцов вырабатывается привычка действовать по четкой схеме, без лишних пауз. Ну что, если хотите собираться на работу быстрее, заведите ребенка, и все будет в порядке.

0: 8.47 показывает студийные. Ну что, дорогие, пришло время новинки на радио Могилев. А сейчас это Майли Сайрус с новой композицией «Bass for Ways». Знаете, о чем песня? Не просто эта танцевальная песня, а манифест новой эры в творчестве певицы. Майли выпустила заглавный сингл со своего 10-го студийного альбома, и это ее возвращение к зажигательному танцевальному поп-звучанию в стиле 80-х. Да, по сравнению с предыдущими песнями, это прям такая зажигалка. Как объясняет сама певица, эта песня о том, как отдаться музыке. Она иронично наблюдает за поколением, которое приклеилось к экранам телефонов. И вместо нотации она предлагает простое решение – просто танцевать. Если есть возможность, давайте танцевать.
1: Новинка на радио Могилев.
2: Let's go.

0: зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.
2: Хорошую рекламу приятно слушать. Особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

С обзором главных событий в студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Рост экономики Беларуси составил 1,9% в январе-августе после 2,1% в январе-июле. Такие данные приводятся в еженедельном макрообзоре Евразийского банка развития, пишет СББАЙ. Замедление связано с выравниванием сроков уборки зерна, а также с охлаждением активности в промышленности и строительстве. По мнению экспертов, экономику поддерживает потребительский спрос. Розничный товарооборот вырос, чему способствует увеличение реальных располагаемых доходов. При отсутствии новых шоков рост экономики Беларуси может превысить прогноз и составить более 2% по итогам 2026 года, отметили аналитики банка. Левая партия впервые победила на выборах в Палату депутатов Берлина. Она набрала 25,7% голосов, сообщает ТАСС. Второе место занял Христианско-демократический союз канцлера Фридриха Мерца, получивший 18,8% голосов. Помимо этого, партия впервые в своей истории не смогла пройти в земельный парламент Мекленбурга, Передней Померании. Партия не преодолела 5-процентный избирательный барьер. Ряд аналитиков отмечают, что этот факт ставит под вопрос дальнейшее пребывание Фридриха Мерца на постах канцлера и председателя партии. Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск, пишет Белта. Минувшей ночью национальный аэропорт Минск приветствовал возвращение турецкого перевозчика на один из самых востребованных авиамаршрутов. По давней авиационной традиции воздушное судно встретили салютом из пожарных бронспойтов. Частота полетов на первом этапе составит 6-7 раз в неделю. Ночные и дневные рейсы. Более 520 авиарейсов отменили в Токио из-за приближения тайфуна Дудзюань. Об этом сообщает ТАСС. Кроме того, в прилегающей к Токио префектуре Тиба приостановлено движение поездов. Отменено паромное сообщение в Токийском заливе. Из-за высоких волн перекрыты участки скоростной магистрали Тамэй. Циклон движется со скоростью около 25 км в час. И по прогнозам, сегодня во второй половине дня вплотную подойдет к Токио. Синоптики предупреждают жителей об опасности ливней, угрозе разлива рек, схода оползней. Жители призывают не выходить на улицу. В МЧС Беларуси напомнили факторы опасности из-за сильных дождей. Среди них спасатели называют перебои, отключение энергоснабжения, повреждение линий электропередачи, значительное снижение видимости и затруднение движения транспорта, вплоть до его полной остановки, а также подтопление отдельных домов, хозяйственных построек и автодорог местного значения. Сегодня в стране местами, а по востоку на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха +13, +18. Сейчас в Могилеве 13 градусов тепла.

пожелать чудесного утра. Хочется, чтобы день подарил желаемые эмоции и наслаждения. И пусть дела ваши ладятся, и пусть все складывается благоприятно. Бодрого настроения, несмотря на то, что сегодня первый рабочий день. У микрофона Алисера Маскина. А это Радио Могилев. Будем в одной компании еще целый час. А также с нами Кейл и Асия о любви споют. О любви.

0: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509-99-99.
1: МТ-банк.

О любви болтают многие, но только не к дождю. На самом деле жалуются на сегодняшний дождь, а я вам больше скажу, он будет нас сопровождать как минимум неделю по прогнозам синоптиков, а мы вот с моей коллегой Мариной Касьяновой пришли к выводу, что и дождь может быть красивый, и уж тем более не помеха работе, а наоборот, такой, знаете, отличный помощник, он же создает уютный фон, вы разве этого не замечали? Так что, дорогие, неважно, где вы сейчас, в теплом офисе, в цеху, за рулем или дома с чашкой чая, пусть этот дождь будет для вас не серой помехой, а источником вдохновения. Вы только замечайте те мелочи, которые вот можно сделать в любую погоду.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18.
1: Наши хиты.

7:37 на студийных, а на календаре 21 сентября. Благоприятное для творчества, любви и духовных поисков время. Хорошо продвигаются абсолютно любые, как важные, так и не очень дела. Мотайте на ус. Неприятные события, если и случатся, что само по себе маловероятно, то будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда. Так что, знаете, понедельник не такой уж плохой день, как многие его считают. Все в наших руках. Действуем, ребятушки.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: знаете, лучшего утреннего ритуала для всех не существует, но для повышения продуктивности и улучшения самочувствия можно включить в него следующие компоненты. Об этом всегда говорил, но вдруг кто-то забыл. Стакан чистой воды, зарядка небольшая, а также скажите себе одну поддерживающую фразу. Ну, например, я справлюсь, у меня все получится, у меня будет все так, как надо. Вот самое простое и непростое здесь сделать это каждый день. Просто регулярно. В этом и вся соль. Снаружи вроде ничего особенного, а внутри вот такая хорошая привычка. Вот и весь секрет. Ну что ж, к этой минуте у меня пока все. Далее в 11:10 встречайте Иру Александрову. Она подготовила астрохит недели. Услышим, что напели нам звезды. Ну а я, Олеся Маскина, не прощаюсь. Вернусь в полдень.
1: Радио Могилев.

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.
1: Чихуахуа. Чихуахуа. Чихуахуа.

0: В Могилеве 10 часов.
1: С обзором главных событий в студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Беларусь заключила с Алжиром контракты на 18 миллионов долларов. Бизнесу и министерствам уже предложили несколько конкретных проектов, пишет Newsbuy. Например, в Алжире собираются запустить совместное производство энергонасыщенных и гусеничных тракторов МТЗ, а также пассажирских автобусов Минского автомобильного завода. В сфере АПК сначала наладят прямые поставки детского питания, а затем хотят запустить его фасовку и полноценный совместный выпуск. За минувшие сутки в милицию поступило свыше 100 сообщений о звонках телефонных аферистов, сообщили Белта в пресс-службе МВД. Отдел организации обработки мошеннических операций МВД заблокировал возможность платежей по 20 иностранным платежным реквизитам, которые использовали злоумышленники. Также приостановлены расходные операции по 40 счетам. По способу совершения противоправных деяний лидирует покупка товаров в интернете. Далее идут вишенка от имени должностных лиц, торговля на финансовых биржах и аренда жилья. Как подчеркнули в МВД, золотое правило при общении с мошенниками по телефону прекратить разговор и сообщить в милицию. Отказ в долге толкнул жительницу Могилева на кражу. Женщина тайком забрала у знакомого несколько тысяч белорусских рублей, зная, где хранятся его сбережения. Теперь ей грозит уголовная ответственность, рассказал заместитель начальника отдела уголовного розыска Октябрьского РОВД Могилева Иван Хальпуков.
2: В милицию обратился местный житель, сообщивший о пропаже более 4500 рублей. Сыщики установили, что деньги похитила знакомая мужчина. Накануне она просила у него деньги в долг, но получила отказ. Зная, где потерпевший хранит сбережения, женщина незаметно забрала их. Похищенная тратила на продукты и одежду. В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме.
1: И в завершение, в Конго начали испытания новой вакцины против Эболы. В провинции Итури Демократической Республики Конго первым добровольцам, работающим на передовой, сделали прививку вакцины против Эболы. Об этом пишет Билд со ссылкой на Азертадж. Во время испытаний вакцины Эрвеба будут привиты 20 тысяч добровольцев. Цель испытания – определить защитную эффективность вакцины против штамма, который вызвал нынешнюю эпидемию. Демократическая Республика Конго столкнулась с 17-й в своей истории эпидемией Эболы. По последним данным, в ходе эпидемии скончалось 3639 человек. В настоящее время вирус распространился в 7 провинциях страны. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 13.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18.
1: Наши хиты.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: с ним просто друзья. И я не понимаю, почему я постоянно виновата и постоянно оправдываюсь перед тобой. Может, это дело в тебе, а не во мне?
1: Стоп.

0: слезы твои люблю. В Могилеве 11 часов.
1: С обзором главных событий в студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Рабочая неделя президента Беларуси начинается с доклада председателя Государственного таможенного комитета. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого». Вчера глава государства поздравлял таможенную службу с 35-летием. Сегодня с Владимиром Орловским состоится рабочий разговор. Подробности в следующих выпусках новостей. Депутаты Палаты представителей всю неделю будут работать в своих избирательных округах. Об этом СББАЙ сообщили в пресс-службе Палаты представителей. Парламентарии проведут личные приемы граждан, информационные встречи в трудовых коллективах и с населением по месту жительства. Тема встречи – День народного единства. Также депутаты продолжат изучение ассортимента товаров и мониторинг цен на объектах торговли в аптеках. Кроме того, парламентарии примут участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню пожилых людей. Руководители около 50 турецких компаний 23 сентября посетят СЭС Могилев. Как сообщили в облисполкоме, визит в Могилевскую область состоится в рамках программы пребывания турецкой делегации в Беларуси. Делегация также примет участие в инвестиционном форуме «Могилевский район. Территория возможностей», где будут представлены экономический и инвестиционный потенциал района. Гости посетят промышленное предприятие, созданное с участием турецкого капитала. Это позволит непосредственно ознакомиться с действующими производствами и опытом реализации турецких инвестиционных проектов в Беларуси. К событиям в мире. Китай испытал первую в мире подводную солнечную электростанцию в открытом море. Как сообщает ТАСС, электростанция создана командой специалистов из Юньнаньского университета и размещена на 10-метровой глубине. Во время испытаний установка заряжала аккумуляторы и обеспечивала питание светодиодной панели, доказав возможность генерации солнечной энергии даже в условиях тусклых сине-зеленых океанических сумерек. По оценкам разработчиков, новая технология найдет практическое применение в расположенных под водой датчиках, камерах, системах связи, а также в подводных роботах и аппаратах, выступая в качестве источника питания. Крошечная английская деревня Пиддингтон в графстве Оксфордшир объявила о готовности войти в состав США в качестве 51-го штата. Как пишет Newsweek, на днях 350 местных жителей провели символический референдум, на котором 92% населения проголосовали за выход из состава Великобритании. Поводом стали планы Лондона разместить по соседству лагерь для более чем 1200 мигрантов. Глава местного совета заявил, если британское правительство не отменит проект, деревня направит официальное прошение Трампу о включении в состав штатов. Он подчеркнул, что американский лидер известен своей жесткой антимиграционной политикой и любовью к английской провинции, а потому не оставит их в беде. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18. Сейчас в Могилеве +13 градусов.

0: что же подготовили для вас звезды на предстоящую неделю? Узнаем прямо сейчас. У меня уже готов недельный астрохит, так что делайте громче. С вами Ира Александрова. Поехали!
1: Астрохит недели.
0: Овны будут разрываться между желанием передохнуть и потребностью действовать. Но не дайте сомнениям взять верх. Ветер перемен дует именно в вашу сторону, так что смело доверяйте интуиции и идите вперед. Все двери открыты. Удачное время для самых смелых шагов. Под ваш трек недели «Holy Flame» — «Половина меня».
2: Я хочу видеть однажды небо хоть чуточку ярче. Помню, как раньше малым улыбался без повода, жил настоящим. Не было битого сердца дважды, а может и больше.

0: цели.
1: Тельцы, вы не ждете рыцаря в сияющих доспехах. Вы сами встаете на пути урагана. Забудьте о поисках сильного и быстрого. Взгляните в зеркало. Все, что вам нужно для победы, у вас есть. Действуйте. А вдохновлять вас будет ваш трек недели «Пони Тайлер» «Holding Out for a Hero».

Близнецы, настал тот самый момент. Даже если что-то тянет остаться, время отпустить уже пришло. Сотрите из памяти то, что тянет назад. Ныряйте в новое, не оглядываясь. Этот огромный мир ждет именно вас. А ваш трек недели — Red Square и Карина «Cold Summer».

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Астрохит недели.
3: Раки, не упустите возможность улучшить свою жизнь. Сделайте первый шаг. Даже маленькое конкретное действие может запустить волну удачи. Вас ждет неделя энергии действий и новых возможностей. А ваш трек недели – Имаэль Энджел «Бэт».

вы как компас, ведущий к своим целям. Верьте своему внутреннему голосу, и все направления станут ясными. Пусть ваша уверенность и энергия помогут найти правильный путь и двигаться вперед с улыбкой. Слушаем трек недели для Львов. Кани и Миша.

где вы вдруг почувствуете силу и желание делать все по-своему. И правильно, смело выражайте свои идеи, не бойтесь быть собой. У вас достаточно энергии и уверенности, чтобы открывать двери к новым возможностям и впечатлениям. В общем, неделя драйва и положительных перемен вам обеспечена. А ваш трек недели — доктор Албан, It's My Life. It's my life.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем плюс 13, плюс 18.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Весы. Неделя, конечно, может добавить в ваше отношение огня, но важно помнить, любовь и понимание – важная составляющая крепких отношений. Оставайтесь искренними и отзывчивыми, и обязательно почувствуйте взаимность. А ваш трек недели – Максим, знаешь ли ты?
1: Я

Предстоящая неделя призывает скорпионов остановиться в быстром мире и обратить внимание на моменты, которые вызывают восхищение, ценность и любовь. У вас есть все необходимое для этого. Пусть ваш трек недели станет вашим источником вдохновения. Слушаем Джегори «Steal Your Light».

Стрельцы, предстоящая неделя будет бодрой и активной, добавит движение как в делах, так и в повседневности. Главная рекомендация – не впутываться в лишнее приключение. Планируйте действия заранее и среди суеты помните о своих желаниях. Под ваш трек недели – Gayazov Brothers, Santa Lucia.

0: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: О чем звезды напели, астрахит недели.
2: Козероги, не бойтесь приближаться к своим близким и цените каждое мгновение, проведенное с ними. Именно так вы сделаете свою жизнь ярче и насыщеннее. А ощущение пустоты быстро сменится ощущением наполненности. Ловите ваш трек недели. Татьяна Буланова, «Один день».

рыбы, как бы ни сотрясала вас жизнь, иногда нужно просто отпустить то, что не нравится или не устраивает, не жалеть и не пытаться исправить. Дышать станет легче, а в жизни появятся новые интересы и возможности. Подумайте над этим на предстоящей неделе и сделайте вывод. А ваш трек недели «Nana Dreams» пусть будет самым грустным моментом.

0: На этом все. Это был Астрохит недели «Звезды напели». Пусть звездные советы сделают вашу неделю суперпродуктивной. С вами была Ира Александрова. До встречи через неделю.
1: Астрохит недели.
2: Наши хиты.

0: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает Белта. Таможня – это прежде всего

0: бюджет. Я информирована о том, что в течение этого года вы, несмотря на определенные сложности, даже прибавили к уровню прошлого года почти на 3,5%. Это хороший рост, отметил глава государства. Тем не менее, хотел бы услышать, какие есть проблемы. Никуда не ушли грубые выпады в экономическом отношении со стороны стран Европейского Союза, Запада в целом. Идет переориентация товаропотока на восток. Удается, не удается, какие в этом плане проблемы, уточнил белорусский лидер. Премьер-министр и правительство информируют президента о том, что Беларуси удалось переориентироваться на восток. Свидетельством тому являются недавние переговоры с американцами. Ранее Александр Лукашенко заявил о поставке белорусских калийных удобрений для США. Вместе с тем, белорусская сторона не может поставить американцам большие объемы, поскольку произведенная продукция уже законтрактована на этот год. Глава государства обозначил еще один вопрос, связанный с переориентацией товаропотока. Речь идет о введении России системы подтверждения ожидания товаров, СПОТ. Цитата. «Как на нас влияют меры, которые предпринимает Российская Федерация с целью защиты своего рынка? В общих чертах, конечно, я слежу за обстановкой и информирован, что вам удалось наладить добрые, хорошие отношения с Россией в плане введения вот этих мер. И наши перевозчики не испытывают каких-то серьезных проблем. Это хорошо», – подчеркнул Александр Лукашенко. Очереди фур и легковушек на въезд в Евросоюз в пятницу увеличились. Об этом белта сообщили в Госпогранкомитете. Около 300 фур фиксируется перед польскими пунктами пропуска. Перед литовскими пунктами пропуска въезда ожидают 90 фур. Контролирующие службы данных погранпереходов оформили 18% транспорта от нормы. Очереди легковушек фиксируются только на польском направлении. С пятницы сопредельная страна приняла на свою территорию 28% автомобилей. О происшествиях. 9 пожаров произошло за минувшие выходные в Могилевской области. Так, в деревне Лютня Мстиславского района короткое замыкание аккумулятора телефона привело к пожару частного дома. Строение уничтожено, никто не пострадал. Вечером 18 сентября в больницу с ожогами попал мальчик 2013 года рождения из агрогородка Романовичи Могилевского района. Подробнее о происшествии рассказал официальный представитель областного управления МЧС Ольга Нехороших.
1: Как выяснилось, он получил травмы, помогая старшим родственникам проводить ремонтные работы автомобиля во дворе частного дома. Подросток использовал зажигалку для освещения места работы, что привело к вспышке паров легковоспламеняющейся жидкости. Служба МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и осторожности при проведении любых работ с использованием огня или легковоспламеняющихся материалов.
0: И в завершение, в Могилеве в рамках проекта «Женский круг» обсудили женское здоровье. Четвертую встречу проекта провела первичная организация Белорусского союза женщин телерадиокомпании «Могилев». Экспертом выступила врач-акушер-гинеколог Могилевской поликлиники номер 3 Анастасия Труфанова. Участницы обсудили рабочие методы диагностики и профилактики заболеваний, а также под руководством специалиста отработали базовые физические упражнения для укрепления здоровья. Организаторы отмечают, что формат «Женского круга» становится все более востребованным. Он позволяет получить актуальную информацию и навыки, открыто обсудить волнующие вопросы. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Сегодня по Могилевской области облачно, временами дожди, ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха плюс 13, плюс 18. Сейчас в Могилеве плюс 14 градусов.
2: Первый рабочий день продолжается, ну а понедельник – это лучшее время для начинания, причем для давно запланированных каких-то дел. Так что, друзья, как и не ходи, вокруг да около, все упирается в труд. Не постараешься, не случится. 12.04 в наши необъятные, это радио Могилев, а в студии Олеся Маскина. Чем далее в этот день под самые лучшие треки, совсем... Вот прям крутая компания у нас. Намечается Дидо, 5 утра, Катя Оушен. Ну а прямо сейчас услышим Жанну Фриске.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

Вы знаете, невозможно думать про завтра, не думать, вернее, про завтра, потому что, ну а что? Что посеешь, что пожнешь. Поэтому думаем все и про завтра, и про сегодня, и, может быть, на месяц вперед. А значит, пробуем свои силы. Даже если что-то пугает, все равно не надо бояться. Знаете, таким образом мы узнаем, где можно себя прокачать, где подлатать то, что хромает. И главное, так можно остаться в неведении, а вдруг мы можем гораздо больше, чем думаем. Вот не надо бояться, а надо действовать. Не тормозим, пробуем, даже если страшно. В конце концов, всегда тоже об этом говорю. Ошибаться — это нормально, это тоже опыт. Зато потом можно сказать честно: я попробовал, я знаю, я расту. А значит, ребятушки, вперед, чтобы завтра было еще круче, чем сегодня.

21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18.

0: Алиса.
1: Друзья, 12:44 показывает студийные. Приглашаю вас делиться своими радостями, а также не забудьте поздравить своих именинников, а еще привет передать близким и родным. Я же, в свою очередь, постараюсь ничего не пропустить, с огромным удовольствием порадую ваших близких. Напомню, где жду ваши вести, смс-сервис 9940, также студийный вайбер к вашим услугам. Через 44, далее 56, 86, 176. Вот там можете оставлять свои сообщения, а потому что через несколько минут на радио Могилев стартует «Привет в обед».

0: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8-029-131-17-31.
1: There's always two sides to every story.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: В Могилеве 13 часов.
1: С обзором главных событий в студии Марина Касьянова. Здравствуйте. Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Глава государства отметил, что таможня – это прежде всего бюджет, и констатировал рост поступлений почти на 3,5% к прошлому году, несмотря на сложности. Он поинтересовался проблемами в этой сфере. Среди них экономическое давление ЕС и Запада, переориентация товаропотоков на восток, а также введение России системы подтверждения ожиданий товаров спот. Александр Лукашенко спросил, как работает таможенная инфраструктура на западном и восточном направлениях и что нужно для повышения эффективности. Глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский доложил президенту, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе.
2: На самом деле переориентировались потоки с западного направления на восточное. Сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай, другие страны Азии, конечно, Российская Федерация. Если мы в прошлом году немножко просели в платежах, то в этом году мы восполнили и прошлый год, и идем вперед с опережением на 3,5%, абсолютно верно, как вы сказали, за 8 месяцев, но мы за 9 месяц уже 5,2%. То есть еще набираем, предприятия работают, платят платежи, соответственно, это чувствуется и на поступление в бюджет.
1: Беларусь совместно с Россией разрабатывают документы союзного уровня, которые должны упростить процедуру спот. Об этом заявил журналистам председатель Государственного таможенного комитета Владимир Орловский. По итогам доклада президенту, передает Белта. По его словам, лишь небольшое число машин, буквально 0,5%, не проходит границу и возвращается назад из-за отсутствия соответствующих документов. Сейчас разрабатываются документы союзного уровня, которые должны упростить эту процедуру и улучшить ситуацию для белорусских экспортеров, отметил Владимир Орловский. На прошедших выборах в Госдуму Российской Федерации побеждает «Единая Россия». Еще 3 партии гарантированно проходят в парламент. Об этом на брифинге по предварительным итогам голосования сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова, передает Белта. После обработки более 95% бюллетеней по партийным спискам побеждает «Единая Россия». У нее 57,83% голосов. Следом идут КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди». Элла Памфилова обратила внимание на высокую явку избирателей. Окончательные итоги выборов ЦИК России намерен объявить 25 сентября. На реках Беларуси в ближайшие дни ожидается рост уровня воды. Как сообщает Белгидромет, уже сейчас рост с суточной интенсивностью 1,7 сантиметров отмечается на Березине у Бобруйска. Температура воды в реках сейчас составляет от плюс 12 до плюс 18 градусов. По прогнозам гидрологов, в ближайшие дни она будет понижаться. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области ночью на большей части территории днем местами ожидаются сильные дожди. В Могилеве ночью ожидается сильный дождь. Ветер западный 4,9, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 14 градусов.
3: Новости! Привет, Мобед!
4: Слушай и поздравляю, поздравляю и слушай.
5: 13.03 показывает студийное. Традиционно это время на радио Могилев посвящается вашим приветам и поздравлениям. У микрофона Олеся Маскина. Всем дня по-настоящему доброго в душе, солнечного и теплого. И приглашаю вас делиться своими радостями. Я же, в свою очередь, с огромным удовольствием порадую ваших близких, родных. Привет в обед. На радио Могилев открыт, поэтому жду ваши вести на короткий номер 9940, на студийный Viber через 44, а далее 56 86 176.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.

0: Радио Могилев продолжается. Кто уже написал сообщение, тот молодец. Ну а кто еще раздумывает, пожалуйста, не думайте, пишите. Поверьте, радости доставят и вам, и вашим близким. Здравствуйте, уважаемая Олеся. Это пишет Валентина. Валентина, и вам доброго дня. Сегодня у меня приятный повод обратиться к вам. Поздравьте, пожалуйста, замечательную женщину, прекрасную маму, заботливую бабушку, любящую жену, прекрасную хозяйку и, наконец, просто чудесного человека, Царик Нину Николаевну из деревни Слобода Бобруйского района. Пусть она будет здорова и счастлива в теплом окружении своих самых родных, на все ее людей, полного ей штиля на душе, оптимизма, сил и возможностей на все ее желания. Ох, хотела перескочить. Оставаться такой же доброй, красивой женщиной. У нее есть все, не хватает только здоровья. Так вот, здоровье ей на долгие годы, до 100 лет. Но только чтобы это долголетие было активным. Всех благ ей, семья Сикорских. Ой, ну, конечно, мы тоже присоединяемся, и хочется, чтобы Нина Николаевна была здоровой, была счастливой. Каждый день были поводы для улыбок. Нина Николаевна, обещайте заниматься зарядкой, чтобы это было активно, продуктивно, и каждый день действительно вас радовал. С днем рождения! Ну и есть еще одно сообщение. Добрый день, дорогие ведущие любимого радио Могилев. Передаем семейный теплый привет нашему самому лучшему папочке и мужу Валерию, а трех его девчонок, меня и двух наших лапушек. Родной наш, заряжаем тебя на всю неделю. Пусть она пройдет легко и продуктивно. Пусть каждый день приносит хоть маленькую радость, а сердце согревает мысль, что мы всегда рядом. Мы любим тебя бесконечно. Скучаем и ждем, обнимаем втроем крепко-крепко твои девочки. Спасибо, радио, за эфир. Всем теплой недели. Ну что ж, надеюсь, что все адресаты услышали послание и настроение стало еще лучше.
1: Привет в обед, слушай и поздравляй, поздравляй и слушай.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: 21 сентября по Могилевской области облачно, временами дожди. Ветер южный с переходом на северо-западный. Температура воздуха днем +13, +18.
1: Наши хиты.

Вас привет в обед на радио Могилев продолжается. Пишите письма на короткий номер 9940, также на студийный вайбер через 44, а далее 56-86-176. Еще есть время, поэтому не упустите его. Ну а пока добрый день, пишет Николай. Желаю всем, чтобы понедельник пролетел быстро и легко, а если серьезно, отличного настроения и вкусного обеда. Ну да, кстати, приятного аппетита всем, кто обедает. Но насчет пролетел быстро и легко, слушайте, любой день недели может быть хорош. Ну, правда, если вы настроены позитивно. Далее. Привет, хочу поздравить с днем рождения мою любимую маму. Мама, ты лучшая. Спасибо за твою заботу и терпение. Желаю тебе крепкого здоровья и чтобы все мечты сбывались. А вам, ведущая, спасибо за классную музыку. Марийка, на здоровье. Мамочку, с днем рождения. К сожалению, вы не написали, как ее зовут, но есть еще время. Если напишите, обязательно озвучу. Ваши мамульчики, всего самого доброго. Здоровья крепкого, улыбок, радости. И пускай ее дни будут просто потрясающими. Так, и есть еще одно сообщение. Здравствуйте, хочу поздравить с днем рождения брата Ивана и подругу Алексею Калисию Леонтьевну. Пожелать им крепкого здоровья, любви, успехов и всего самого доброго. С любовью и уважением, Светка Гелем. Ну что ж, и я поздравляю ваших именинников. Пускай у них в жизни все будет круто.

напиши нам прямо сейчас на 9940 или в Viber плюс 375 44 56 86 176.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Привет, маме!
2: Слушай и поздравляю. Поздравляю и слушаю.
3: Кто поздравлял и слушал, тот молодец. Ну, а кто так и не взял в руки телефон или подумал, может, не зачитают сообщение, вот неправильно вы думали. Но хотя у вас есть каждый день такой шанс сделать близким и родным приятный сюрприз. Есть немного ваших сообщений, и будем закругляться. Передаю огромный привет и поздравления моему брату Алексею. Брат, с днем рождения. Желаю тебе миллион наличных, новые машины, и чтобы жена не ругалась. Слушаем вас с удовольствием, всей семьей. Это от Петра. Ну что же, а мы присоединяемся к поздравлениям. Пускай все пожелания непременно сбудутся. Алексей, будьте счастливы. Всем добрый день. Радио Могилев. Еду, слушаю вас и улыбаюсь. Желаю всем слушателям, чтобы день прошел легко. Начальник не ругался, а кофе был всегда вкусным. Всем продуктивного дня. Это от Алины. Далее. Денис пишет, что-то сегодня грустно, но ваша музыка спасает. Хочу пожелать всем, у кого трудный период, помните, что белая полоса обязательно наступит. Обнимаю вас, ребята. Конечно, наступит. Нужно только верить. Обязательно все будет хорошо. Ну и последнее сообщение. Такое прям мощное. Добрый день. Сегодня у наших родителей Геннадия и Ольги Власенко годовщина свадьбы. 30 лет вместе. Ох, ребят, вы молодцы. Хочу пожелать им любви, которая с годами только крепче. Поставьте, пожалуйста, что-нибудь романтичное для них. Вы знаете, песня точно будет хорошая. Вот обещаю. Ну, а на этом, пожалуй, все. Мое эфирное рабочее время заканчивается. После 15.00 встречайте Тину Павлову. Всем легкого понедельника. Берегите себя и своих близких. Всем счастливо.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Могилеве 14 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом специального посланника главы государства Виктора Шоймана. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Главе государства доложено о реализации ряда проектов, связанных с реальным сектором экономики и развитием новых высокотехнологичных направлений. Президент подчеркнул их важность и актуальность для страны.
2: И второе, Африка. Ты у нас на дальней дуге главный человек, поэтому какова обстановка там, и что нам надо сделать, какая поддержка, помощь нужна, потому что к Африке в ближайшее время мы еще ближе будем присматриваться. Ты знаешь, что такое Африка для любой страны, тем более для нашей.
1: Центр избирком Беларуси на выборах Госдуму Российской Федерации интересовал российский электоральный опыт. Об этом сообщил глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко на брифинге в ЦИК России, передает Белта. Беларусь направила представительную делегацию для международного наблюдения за выборами депутатов Госдумы. В ее составе парламентарии, организаторы выборов, эксперты и дипломаты. Они наблюдали за выборами в различных регионах России, а также на 7 участках, созданных в Беларуси. Игорь Карпенко отметил, что участие в наблюдении обусловлено дружескими отношениями и стремлением изучить позитивный опыт коллег. В Минске стартовал заключительный этап конкурса «Учитель года Беларуси 2026», передает Белта. Мероприятие проходит во Дворце Республики. В конкурсе состязаются педагоги по всем школьным предметам. В финал вышли 63 учителя из всех регионов страны. Конкурс проходит по 9 номинациям, среди которых две новые – молодой учитель и молодой директор. В суперфинале встретятся победители номинации. Средний возраст участников – 35 лет. Происшествием годовалая девочка получила ожоги, опрокинув на себя чашку с горячей водой. Об этом сообщили в Могилевском областном управлении МЧС. Инцидент произошел накануне днем в квартире на улице Гоголя в Бобруйске. Ребенка госпитализировали. И в завершение, с 30 сентября по 2 октября Могилев будет принимать международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2026». Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрителей ожидает насыщенная программа, творческие встречи, мастер-классы, конкурсы, показы фильмов. Организаторами фестиваля традиционно выступают Могилевский облсполком и Министерство культуры. Конкурсанты из разных уголков мира представят свои мультфильмы профессиональным экспертам и жюри, представителям 5 стран – Беларуси, России, Казахстана, Китая и Сербии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +14.

0: Resurrection!
1: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
2: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16.
1: Наши хиты.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского, передает Белта. Глава государства отметил, что таможня – это прежде всего бюджет, и за 8 месяцев поступления выросли почти на 3,5% к уровню прошлого года. Президент поинтересовался проблемами в условиях санкций и переориентации товаропотоков на восток. По словам Владимира Орловского, сейчас 85% экспорта и импорта идет по восточному направлению, в первую очередь в Китай, страны Азии и Россию. Он также отметил, что рост платежей в бюджет за этот месяц составил 5,2%. Высокий уровень доверия президенту Беларуси объясняется ростом экономики и безопасностью в стране, передает Билд. А такое мнение высказал член постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Александр Шпаковский, комментируя результаты социсследования. По его словам, абсолютное большинство граждан поддерживает курс главы государства. Депутат отметил, что в 2025 году общество предоставило президенту значительный кредит доверия, и спустя почти 2 года этот уровень сохранился. Среди причин – экономический рост, несмотря на санкции и высокий уровень безопасности. Как сообщалось, подавляющее большинство белорусов, 87,6% по итогам социологического исследования, высказали доверие президенту Беларуси. Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации и не поддаваться панике. 24 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. В этот день каждый руководитель должен организовать обучение работников реагирования на ЧП в местах массового пребывания. Это в первую очередь торгово-развлекательные центры, культурно-зрелищные учреждения, спортивные объекты, а также объекты с пребыванием детей. Основное внимание будет уделяться подготовке населения и отработке полученных знаний на практике. Кроме того, по всей стране будут работать тематические площадки. И в завершение 3 команды без поражений прошли первый тур розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу, передает Белта. В турнире участвуют 11 клубов, разделенных на 3 пула. В группе А действующие обладатели трофея из столицы обыграли ВК Минск и Атлант оба матча со счетом 3-0. В группе Б Борисов БГУ ФК выиграл у Легиона, Газовика и Коммунальника. 3 победы также добыл Брестский Западный БУК, одолев Энергию, Марков ГТУ и Шахтера. Второй тур пройдет в начале октября. Каковы основные события к этому часу? Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди, ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16, сейчас в Могилеве плюс 14.
1: На часах 15.03, и это самое лучшее время, когда обед уже стал приятным воспоминанием, а до ужина еще нужно как-то дотянуть, но не спешите грустить по этому поводу. Вторая половина дня – отличный шанс сделать то, на что утром, может быть, просто не хватало времени, даже если вы пока еще допиваете свой 3-й чай с любимой печенькой. Мы не осуждаем, вовсе нет, мы всецело поддерживаем, так что, если вы прямо сейчас слушаете нас на рабочем месте, делаем глубокий вдох, расправляем плечи, крутим ручку приемника, увеличиваем громкость. С этой минуты у микрофона Тина Павлова. Всем доброго дня.

0: Станиславом, друзья, хорошую новость, особенно для тех, кто считает себя человеком тревожным. Ученые тут выяснили, что короткие путешествия улучшают самочувствие людей, которые с трудом адаптируются к решению проблем, приучая их к стрессу. Причем сначала исследователи пришли к очень простому выводу. Чем чаще человек путешествует, тем выше его субъективное благополучие. А вот при детальном изучении статистики оказалось, что все несколько сложнее. И сами по себе путешествия, в общем-то, не гарантируют улучшение качества жизни. По версии ученых, сперва выход из зоны комфорта улучшает настроение и повышает стрессоустойчивость человека, а это уже, в свою очередь, отражается на общем благополучии. Так что, если вам бывает сложно принять какое-то решение, или в целом вы человек тревожный, то короткие путешествия – это то, что вам нужно, и далеко уезжать вовсе не стоит. Например, в эту субботу, 26 сентября, в Жилищском дворцово-парковом ансамбле состоится Вероснёвский фест «Палац у Жилищах». Праздник пройдет в атмосфере 19 века. Организаторы обещают яркую насыщенную программу, где дворец в очередной раз удивит и порадует своих гостей красотой и роскошью. В общем, эти выходные могут быть не только беспросветно серыми, вот как эта неделя сегодня у нас задалась с дождей, но еще и очень красивыми. И, как я сказала, далеко ехать вовсе не требуется. Вот такой формат короткого путешествия поможет вам стать спокойнее, ну и, собственно, повысить ваше внутреннее благополучие.
1: Радио Могилев.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16. В среду и четверг временами дожди, ночью сильные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. В среду днем плюс 11, плюс 16. В четверг днем плюс 9, плюс 14. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акции «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.

0: На радио Могилев новинка. Слушай прямо сейчас.
1: В космосе летают мои мечты, и среди них о тебе каждая.

0: На часах 15:50, друзья, этот час уже практически подошел к концу, но я хочу пожелать, чтобы следующие 60 минут принесли вам вдохновение или отдых, то, что нужно именно вам. В следующем часе ждет вас много интересного, и новые треки, и хорошие истории, и добрые новости, и еще больше осенней магии, так что оставайтесь с нами.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно, когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час.

0: Льові Шисов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Решение украинской стороны о прекращении действия двустороннего межправсоглашения с Беларусью в оперативном уведомлении о ядерной аварии и сотрудничестве в области радиационной безопасности подрывает защиту граждан Украины. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Руслан Воронков, передает Белта. Он констатировал, что этот шаг не отменит сотрудничество как таковое. Беларусь и Украина остаются сторонами Конвенции об оперативном оповещении о ядерной аварии 1986 года, которая продолжает действовать в полном объеме. Кроме того, сохраняются официальные механизмы оповещения через МАГАТЭ. Создание совместной лаборатории в рамках инициативы «Пояс и путь» обсудил первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси Виталий Залесский в Чунцине, сообщили Белта в пресс-службе НАН. В центре внимания развитие высокотехнологичного партнерства. Стороны обсудили дорожную карту проекта и условия подачи заявки на конкурс. С белорусской стороны предполагается участие физико-технического института, Объединенного института машиностроения, Института химии новых материалов и НПЦ по материаловедению, с Китайской Харбинского политехнического университета и холдинга. Основная цель лаборатории – инновационные разработки для машиностроения и авиационной отрасли. В Беларуси продолжается масштабная работа по созданию интерактивной карты знаковых и героических мест нашей страны. Главным инструментом в этом деле стал молодежный проект «Цифровая звезда», пишет Ньюсбай. В единой базе собраны архивные документы, фотографии. Особое внимание малоизвестным захоронениям, местам боевых действий во время Великой Отечественной войны. Каждая площадка оборудована специальной табличкой с QR-кодом. На видеокамеру телефона можно мгновенно узнать исторические факты о памятном объекте. Всего цифровой проект открывает доступ уже более чем к 3000 мемориалов. И в завершение: труд, творчество, историческая память и гордость за успехи станут ключевыми темами 19-го фестиваля «Молодежь за союзное государство», который стартует 7 октября в Могилеве. Участники посетят мемориальный комплекс «Буническое поле». Также в рамках фестиваля пройдут конкурс исполнителей молодежной песни, мастер-класс и творческие лаборатории. Завершится фестиваль гала-концертом на сцене областного фестиваля ярмарки тружеников села «Дожинки-2026» в Шклове. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди, ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 15.
2: Для тех, кто сегодня уже практически день свой доработал и, может быть, немножечко подрастерял энтузиазм, я предлагаю немножечко взбодрить мозги и настроиться на то, чтобы закончить работу. Ну, по крайней мере, если верить ученым, наш мозг достаточно легко обмануть. Если вы будете убеждены, что сегодня произойдет что-то хорошее, то мозг персонально для вас ускорит ход времени. Так что, если подумать, знать, что ты властелин времени, это уже хорошее событие. А значит, в наших с вами силах собрать себя в кучу и успешно доработать последние оставшиеся часы этого понедельника. Ну а чтобы план сработал безупречным, добавляем в эфир немножечко отличных ритмов. Поехали! Поехали!

топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Радио «Могилев».

0: Есть у меня тут важная новость для тех, кто привык хмуриться и вообще такой серьезный, что даже сам себе в зеркало не улыбается. Ученые тут выяснили, что оптимисты живут дольше, чем люди с мрачным взглядом на мир. А самое интересное, что оптимизм продлевает годы даже тем, кто ведет не самый здоровый образ жизни. А все дело в том, что при позитивном отношении люди реже переживают и быстрее восстанавливаются после стрессов. А мы все помним, что все болезни от стрессов. И вообще, вот такой взгляд на мир благотворно влияет на общее состояние. Так что, если плохое настроение вошло у вас в привычку, избавляйтесь от этого как можно быстрее. Ну а сделать это проще, если быть настроенным на правильную волну хорошей музыки. Радио Могилев.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16.
1: Наши хиты.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

без 10:05, друзья. Для многих уже наверняка работа окончена и останется только насладиться дорогой домой. Ну, а если ваши трудовые подвиги еще продолжаются, то, наверное, стоит подкрепить дух чашечкой чая. Ну, и для первых, и для вторых мы обязательно позаботимся о фоне, так что продолжайте оставаться в компании «Радио Могилев».

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Смотри. Видеобел.бай.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 17 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Работа на склад недопустима. Ситуацию в промышленном комплексе рассмотрели на совещании премьер-министра Александра Турчина с участием руководителей министерств и концернов, а также директоров предприятий. Об этом сообщили Белта в пресс-службе правительства. Работа на склад недопустима. Разговор не только о цифрах. В первую очередь речь об ответственном отношении руководителей, отметили в пресс-службе. Александр Турчина отметила, что с одной стороны есть положительная динамика, растут объемы производства, но ситуация в некоторых отраслях и в целом ряде предприятий не может не настораживать. По целому ряду предприятий я не вижу действий руководства этих предприятий к исправлению ситуации. Это выражается и в работе на внешнем контуре, ситуации внутри страны, работе с оптимизацией затрат, сказал премьер-министр. Белорусско-китайское предприятие по производству молочных продуктов открылось в Китае. Об этом сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Открытие предприятия по производству молочных продуктов Могилевской молочной компании прошло в городе Лахэ, провинции Хэнань. Новый проект становится еще одним шагом в развитии двустороннего торгово-экономического сотрудничества и укреплении позиций белорусской молочной продукции на внешних рынках. Дожди разной интенсивности каждый день на этой неделе прогнозирует Могилев облгидромет. Дождливая погода заметно усложняет дорожную обстановку, ухудшается видимость, снижается сцепление колес с покрытием, а тормозной путь автомобиля увеличивается. Официальный представитель управления ГУВД Могилевского облсполкома Татьяна Чишкина дала три главных совета, как не попасть в неприятности в непогоду.
2: Первое – сбавьте скорость. Мокрый асфальт не прощает спешки, а тормозной путь увеличивается в разы. Второе – держите дистанцию. Она должна быть больше, чем обычно, ведь это ваши запасные метры для того, чтобы успеть среагировать. Третье. Никаких резких маневров. И помните про пешеходов с зонтами в капюшонах. Они могут вас просто не заметить. Будьте внимательны и помните, что вас ждут дома.
1: И в завершении праздник 19 века с грандиозным балом и концертами пройдет в жилищах Кировского района. 26 сентября здесь развернется Вероснёвский фест.

0: Главным событием фестиваля станет бал. В Жиличи съедутся около 500 танцоров со всей страны. Они закружатся в вальсе, спляшут польку и кадриль. Во дворце и на площадках под открытым небом пройдут концерты классической музыки. Гала-концерт дадут артисты Большого театра Беларуси. Будут работать торговые ряды. Свои изделия представят ремесленники из разных уголков Беларуси. Будет много фудкортов и фотозон. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди, ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 15.
1: Официально завершается рабочая часть этого предпоследнего сентябрьского понедельника. А значит, никаких дедлайнов, только приятные темы и плавный переход к вечеру. Я же продолжу заниматься тем, что люблю больше всего. Делиться настроением, слушать музыку и, конечно, быть в вашей компании. Тина Павлова, по-прежнему у микрофона. Всем доброго вечера.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТБанка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТБанк.
2: Наши хиты.

Танец под леди Гагу Джудас захопил TikTok. Танец придумала замежная студия танцев 1 миллион, а увесь TikTok уже во всю его здымає. Танец тяжковатый и энергичный, але навод те, кто танцами никогда не займался, спробуют его повторить. Пусть настолько он усім подобается.

Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.

0: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16.
1: Наши хиты.

0: 18.34 на часах, и наверняка многие уже отработали. Кто-то, возможно, прямо сейчас по дороге домой находится. И для тех, кто все еще продолжает нести свой профессиональный долг, но, может быть, подрастерял немножечко энтузиазм, я бы предложила устроить такую чайную пятиминутку. Сделайте радиоприемники громче и вспомните, кто тут самый сильный и умелый. А значит, в наших с вами силах собрать себя в кучечку и подзарядиться энергией. В помощь хорошая музыка на радио Могилев. И я, Тина Павлова, с пожеланиями доброго вечера.
1: Радио Могилев.

Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.

0: тебя такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на mtbank.by и по телефону 509 99 99.
1: МТ Банк.

0: Ну что, друзья, и этот час уже практически подошел к концу, но вечер-то наш с вами только начинается. Вы, можно сказать, успешно уже пережили еще один понедельник, ну а впереди время для всего, что греет душу таким вечером, как сегодня. Книжки, сериалы, разговоры с близкими или, может быть, просто несколько часов тишины. Главное помнить, что осень — это не время для грусти, а время для перезагрузки. Поэтому не прощаемся. Впереди очередной час хорошей музыки и теплых разговоров. Оставайтесь с нами.
1: Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет. Новости.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского. Глава государства отметила, что таможня – это прежде всего бюджет, и констатировала рост поступлений почти на 3,5% к прошлому году, несмотря на сложности. Он поинтересовался проблемами в этой сфере. Среди них экономическое давление ЕС и Запада, переориентация товаропотоков на восток, а также введение России системы подтверждения ожиданий товаров спут. Александр Лукашенко спросил, как работает таможенная инфраструктура на западном и восточном направлениях и что нужно для повышения эффективности. Глава Государственного таможенного комитета Владимир Орловский доложил президенту, как в нынешней обстановке формируются товарные потоки на границе.
2: В самом деле переориентировались потоки с западного направления на восточное. Сейчас 85% всего белорусского экспорта и импорта для белорусских предприятий – это восточное направление. В первую очередь Китай, другие страны Азии, конечно, Российская Федерация. Если мы в прошлом году немножко просели в платежах, то в этом году мы восполнили и прошлый год, и идем вперед с опережением на 3,5%, абсолютно верно, как вы сказали, за 8 месяцев, но мы за 9 месяц уже 5,2%. То есть еще набираем, предприятия работают, платят платежи, соответственно, это чувствуется и на поступление в бюджет.
1: Итоги работы строительной отрасли за 8 месяцев рассмотрели на совещании премьер-министра Александра Турчина, сообщили Белта в пресс-службе правительства. По строительному комплексу вроде как результаты больше 100%, но, как я говорю, этот результат удовлетворять меня не может по причине того, что мы видим очевидные резервы в строительной отрасли, которые нам надо реализовать, отметил Александр Турчин. Премьер-министр еще раз напомнил о персональной ответственности за выполнение доведенных параметров. Более 440 детей и работников организации жилищно-коммунального хозяйства сферы обслуживания Могилевской области отдохнули в летних лагерях за счет материальной помощи профсоюза, сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов. А в этом году поддержку получили 448 ребят. На эти цели направлено более 120 тысяч рублей. Председатель областной организации профсоюза Павел Жуйков отметил, что количество детей, охваченных оздоровительной кампанией, выросло на 14% по сравнению с прошлым годом. Также увеличился объем финансирования. Помимо отдыха в лагерях, для детей провели экскурсионные мероприятия. И в завершение, с 30 сентября по 2 октября Могилев будет принимать международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка-2026». Торжественное открытие фестиваля состоится 30 сентября в 14 часов в кинотеатре «Родина». В этот же день зрители ожидают насыщенная программа, творческие встречи, мастер-классы, конкурсы, показы фильмов. Организаторами фестиваля традиционно выступают Могилевский облсполком, Министерство культуры. Конкурсанты из разных уголков мира представят свои мультфильмы профессиональным экспертам и жюри, представителям 5 стран – Беларуси, России, Казахстана, Китая, Сербии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди, ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди, в дневные часы в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый, температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 14.
3: На часах 18.04, и для кого-то это уже долгожданное завершение трудового дня, для кого-то, знаете, лишь середина рабочего марафона. Но как бы там ни было, за окном уже совсем осенние сумерки, и в воздухе витает тот особенный аромат осени, смесь дымка, влажной листвы и надежды на горячий ужин. И пусть, может быть, не все еще свободны, главное, что мы уже все в состоянии предвкушения. А это, согласитесь, полдела. Остальные полдела мы готовы взять на себя и поднимать вам настроение хорошими новостями, прогнозом погоды, пожеланиями доброго вечера и, конечно, отличной музыкой.

умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.

0: Зажглась новая идея для своего бизнеса? Действуй уверенно со звездными решениями от МТ-банка. Кредиты от 8,99% годовых в рублях и эквайринг всего от 10 рублей в месяц. Акция действует по 31 декабря. Только для звездных решений. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса.
1: МТ-банк.

0: поговаривают, что вот такие вот дожди, как сегодня, нам обещают на целую неделю. И я точно знаю, что когда хандра начинает наступать, ничего уже не радует. Лучшее, что можно сделать, это завернуться в мягкий пледик, собрать вокруг близких и наслаждаться ароматными горячими напитками за просмотром хорошего кино. Это лучшее лекарство от всяческих поползновений в вашу сторону всяких там осенних депрессий. Но если вы пока далеки от пледов, фильмов и родных, слушайте радио Могилев. Хорошая музыка, новости, погода и я, Тина Павлова, обещаем сделать ваш вечер, если не томным, то, по крайней мере, интересным.
1: Радио Могилев.

0: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16.
1: Наши хиты.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. Фактор Бай Дети. Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
2: На часах 18:50, и наверняка многие из вас уже дома, кто-то, возможно, только приближается к дому, даже если вы в пробке стоите. Вряд ли она омрачит вам настроение, потому что дорога домой, она всегда приятнее, чем дорога на работу. Ну а тем, кто все еще, как и я, исполняет трудовой подвиг, хочу пожелать удачи, подбодрить, в том числе и при помощи музыки. Буквально через мгновение ждет нас Филипп Киркоров, ну а дальше еще немного музыки, выпуск новостей, и снова услышимся после 19 часов.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: В Могилеве 19 часов.
1: С обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением единого дня голосования. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Беспрецедентная активность миллионов избирателей, подтвержденная партией «Единая Россия», конституционное большинство в Государственной Думе, достойный ответ на циничные попытки извне дискредитировать кампанию и внести раскол в сплоченное российское общество, говорится в поздравлении. Глава государства обратил внимание, что итоги выборов убедительно демонстрируют приверженность россиян определенному Владимиром Путиным курсу на стабильное развитие России, уверенной в своих силах державы, открытой к партнерству и сотрудничеству. Директор телерадиокомпании «Могилев» Татьяна Ларина получила высшую награду Центрального комитета Белорусского профессионального союза работников культуры, информации, спорта и туризма, вручая почетный знак председателя Могилевской областной организации Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Андрей Заблоцкий поблагодарил ее за профессионализм, многолетний труд и поддержку профсоюзного движения. Завтра Беларусь снова присоединится к международной экологической акции «День без автомобиля». На долю автотранспорта приходится огромная часть всех выбросов в атмосферный воздух. В Могилеве и других городах области проходят тематические мероприятия, направленные на популяризацию экологичных видов транспорта. «День без автомобиля» — это не просто символическая акция, это напоминание о том, что чистый воздух и комфортная городская среда начинаются с личного выбора каждого. «Один день без машины» — это вклад в здоровье города и его жителей, отмечает главный специалист Могилевского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Юрий Крутов.
2: Вот одним автомобилем сжигается более 2 тонн топлива и потребляется около 30 тонн атмосферного воздуха. При этом в атмосферу выбрасывается около 200 наименований загрязняющих веществ, основными из которых являются угарный газ, окислы азота, углеводороды, твердые частицы. В Могилевской области доля выбросов загрязняющих веществ от мобильных источников составляет более 46% от общего объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В отдельных городах мира эта цифра составляет более 85%. Предлагаю автолюбителям прислушаться к этим цифрам и хотя бы один раз в год оставить свой автомобиль дома, в гараже или на стоянке, пройтись пешком, использовать велосипед, общественный транспорт или просто подъехать вместе с соседом.
1: И в завершение, белорусские воднолыжники установили 2 мировых рекорда в этом году, сообщили Белта в пресс-службе Минспорта. Международная федерация воднолыжного спорта ратифицировала достижения белорусских спортсменов. На чемпионате мира в Нидерландах Марина Козельская установила мировой рекорд в женском фигурном катании за электротягой 6110 очков. В июле в этой же дисциплине у мужчины рекорд побил Александр Михайлов 8900 баллов. Также в Беларусь отправлен сертификат о мировом рекорде Ирины Турец в прыжках с трамплина 51 метр 60. Сантиметров. Достижение установлено в 2021 году. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12. И днем плюс 11, плюс 16. Сейчас в Могилеве плюс 14.
3: Когда наконец-то наступает вечер, уже за временем особо не следишь, наоборот, стараешься побыстрее завершить все дела. И я не сомневаюсь, что вы в эти минуты готовите вкусный семейный ужин или, может быть, в гости отправляетесь, или устроились на любимом диванчике с интересной книжечкой. Вот вам, кстати, еще один осенний лайфхак для вашего вечера. Если чувствуете, что силы на исходе, а делать еще что-то нужно, попробуйте терапию простых радостей. Зажгите уютную лампу, сварите себе какао, наденьте носочки потеплее. Это не просто бытовые мелочи, это такой акт самозаботы, чтобы лишний раз напомнить себе, что иногда счастье прячется в мелочах. Например, в знакомой песне по радио.

0: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Обнаружены изменения. Ребенок вырос, места для учебы недостаточно. Рекомендую плановое обновление мебели.
1: Хорошо, что вместе с детьми растут и скидки. Акция «Растут дети, растут скидки» в Пинскдрев. Скидки до 45% на мебель для детских и подростковых комнат. Обновляйтесь без переплат. В Пинскдрев выгодно.
2: Мечты всегда такие легкие, как облака. Стильный диван, новенькие окна или мощный мотоблок для дачи. Товары белорусского производства стали еще доступнее с кредитом на Мары от МТБанка по ставке от 2,99% годовых. Исполняйте свои мечты прямо сейчас. Подробности на МТБанк.бай и по телефону 509-99-99.
3: МТБанк.

0: Как не печально мне, любительница осени, признавать, но есть у осени один недостаток. Это, конечно, всякие сезонные простудные заболевания. Но вот ученые называют три простые привычки, которые помогут болезни предотвратить. Итак, быть физически активным, есть достаточно овощей и высыпаться. Вот такими тремя привычками, основанными, между прочим, на научных фактах, советуют обзавестись, чтобы оградить себя от всяких болячек. И чтобы вы понимали, быть активным – это не качаться до посинения. По словам ученых, достаточно всего 150 минут физической активности в неделю. Про овощи, думаю, и так понятно. К слову, лучше всего подойдут сезонные. Ну, а недостаточное количество сна с легкостью наградит вас плохим самочувствием. А от себя я, пожалуй, добавлю еще одно важное правило, которому нас всех учат с детства. Одеваться по погоде. Ну, то есть помним, да? Шапку не забываем надевать. Тогда точно никакие простуды не страшны. В общем, внедряйте эти простые правила в свою жизнь и слушайте прогноз погоды.
1: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16.
2: Наши хиты.

1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

Знаете, иногда может казаться, что, ну вот день как день, такой себе понедельник, прошел и прошел. Но знаете, если приглядеться, в каждом дне всегда есть момент, за который можно себя похвалить. Я уверена, что плюсик в графу «Я молодец» вам точно есть за что поставить. Ну а моя миссия на сегодня окончена. До сего момента с вами была Тина Павлова. Будьте здоровы и счастливы.

Поступил звонок из банка? Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите? Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон работает над крупной сделкой по закупке калийных удобрений у Беларуси. Соответствующее заявление американский лидер разместил на своей странице в одной из соцсетей, передает Белта. США работают над крупной сделкой, касающейся закупок калия из Беларуси. Цены будут существенно ниже тех, что мы сейчас платим Канаде. Это очень хорошая новость для наших фермеров и скотоводов, написал американский лидер. Порядок обработки и приема налоговых деклараций, представленных в виде электронного документа, изменится в Беларуси с 1 октября, сообщили Белта в пресс-службе МНС. Конкретизированы положения по приему или отказу в приеме декларации и порядок уведомления об этом плательщика. Так будет отказано в приеме документа, подписанного лицом, не являющимся законным или уполномоченным представителем. Обрабатываться такой документ не будет. Также обозначены случаи, когда направляется отказ, если есть данные о нарушении тайны личного ключа электронной подписи, а также при представлении декларации за проверяемый период. Дожди разной интенсивности каждый день на этой неделе прогнозирует Могилев облгидромет. Дождливая погода заметно усложняет дорожную обстановку, ухудшается видимость, снижается сцепление колес с покрытием, а тормозной путь автомобиля увеличивается. Официальный представитель управления ГАИ УВД Могилевского облсполкома Татьяна Чишкина дала три главных совета, как не попасть в неприятности в непогоду.
1: Первое. Сбавьте скорость. Мокрый асфальт не прощает спешки, а тормозной путь увеличивается в разы. Второе. Держите дистанцию. Она должна быть больше, чем обычно, ведь это ваши запасные метры для того, чтобы успеть среагировать. Третье. Никаких резких маневров. И помните про пешеходов с зонтами в капюшонах. Они могут вас просто не заметить. Будьте внимательны и помните, что вас ждут дома.
0: И в завершение к фестивалю «Анимаевка-2026» присоединились 11 новых стран, передает Билд. Об этом сообщила заместитель начальника отдела по кинематографии и Минкультуры Анастасия Корочкова. Фестиваль пройдет в Могилеве с 30 сентября по 2 октября. К нему присоединились Кения, Уганда, Мозамбик, Сенегал, Палестина, Замбия, Конго, Габон, Непал, Йемен и Кот-д'Ивуар. В этом году подано 1962 заявки из 99 стран. Это рекорд. В программе три конкурса, мастер-классы и творческие встречи. Впервые появится номинация «Лучший аниматор анимационного фильма». В состав жюри вошли профессионалы из Беларуси, России, Казахстана, Китая и Сербии. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра в Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди, ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +14.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

0: Прогноз погоды на ближайшие трое суток. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью плюс 7, плюс 12, днем плюс 11, плюс 16. В среду и четверг временами дожди, ночью сильные дожди. Температура воздуха ночью плюс 5, плюс 10. В среду днем плюс 11, плюс 16. В четверг днем плюс 9, плюс 14. Данная погода предоставил Могилев облгидромет.
1: Наши хиты.

С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

0: обзором главных событий в студии Татьяна Кутневич. Здравствуйте. Вторая международная промышленная выставка «Иннопром Беларусь» пройдет с 30 сентября по 2 октября в Минске, сообщает Белта. Участие уже подтвердили Камбоджа, Иран, Никарагуа, Зимбабве, Куба, Мьянма и Венесуэла. Российскую часть экспозиции представят 35 регионов, около 7 на уровне губернаторов. Главная тема пленарной сессии – производственно-технологическая кооперация. Планируется сессия по мерам поддержки кооперационных проектов в рамках ЕС и по статусу товар союзного государства. Наполнение программы продолжается. Прокурор Чуовского района по результатам проверки территориального ОВД возбудил уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по факту истязания пожилой матери. Установлено, что мужчина с июля по август 2026 года в ходе ссор систематически причинял ей побои, хватал за шею, за волосы, наносил удары руками по лицу, а также бил головой о зеркало. Неоднократно он находился в состоянии алкогольного опьянения. От привлечения сына к ответственности пострадавшая отказалась, рассказала официальный представитель прокуратуры Могилевской области Мария Барановская.
1: В целях предупреждения безнаказанности и возможных новых насильственных действий прокурор вправе возбудить уголовное дело при отсутствии заявления пострадавшего. С учетом уязвимого положения потерпевшей, прокурор Чуовского района возбудил уголовное дело. Санкция статьи предусматривает арест, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет. Для организации предварительного расследования дело направлено в Чуовский районный отдел Следственного комитета. Работа по предупреждению домашнего насилия продолжается.
0: Два фильма «Беларусь-фильма» стали лауреатами 16-го международного молодежного кинофестиваля «Свет миру», который прошел в Ярославле. Об этом сообщили Белта в Министерстве культуры. Диплом второй степени в номинации «Патриотический фильм» завоевал анимационно-документальный «Альманах. Мемориальные комплексы Беларуси-2». Он рассказывает о 5 мемориалах, созданных в память о событиях Великой Отечественной войны. Диплом третьей степени в номинации «Анимация» получил сериал «Правильные правила». В доступной форме он учит детей вежливости и ответственности. И в завершении «Открываем Беларусь». Школьникам предложили создать видеоролики о достопримечательностях страны, сообщили Белта в Академии национального образования. К участию приглашаются учащиеся 5-х, 7-х и 8-х, 11-х классов, а также учителя истории в возрасте до 31 года. Необходимо до 5 октября предоставить ссылку на видеоролик. Основной посыл – приглашение посетить историко-культурный объект Беларуси. Конкурс пройдет в 4 этапа – от школьного до республиканского. Победители определят в 3 возрастных категориях. Итоги республиканского этапа подведут до 3 декабря. Таковы основные события к этому часу. Далее о погоде. Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +11, +16. Сейчас в Могилеве +13.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Зараз лепш слухать, чем говорить. Доведайтесь о шмат нового.
1: Телец.
2: Коли хочете справиться со справой выдатно, то денежите самостойно.
1: Близняты.
2: Не разгубляйтесь и выдатно справитесь с навалом проблем.
1: Рак.
2: Контролюйте каждый свой крок и позбягайте необдуманных учинков.
1: Лео.
2: Не прыгнятайте, коли будете занадто потребовальные, а до вас могут сховать нечто важное.
1: Дева.
2: На счастье вы володаете рашучестью, необходимой для того, как отважиться на рызыкоўныя дзеянні.
1: Шалі.
2: Пераканайтеся, что вы добра выканалі працу. Рано ці позна помылки прыйдзецца выправляць.
1: Скорпіён.
2: Не бойтеся своих смелых ідэй.
1: Стралец.
2: Вы амаль у мэты, не турбуйтеся з-за часовых цяжкасцяў. Вы ўжо амаль што дасягнулі жаданага.
1: Казярог.
2: Прыберажыце сваю энергію для справ, якія вам сапраўды падабаюцца.
1: Вадалей.
2: Засяродзіцца будзе складана, як і падысці з усёй адказнасцю да справ.
1: Рыбы.
2: Спадзявайцеся на ўласныя сілы, не разлічвайце толькі на шанцаванне і поспех. З вамі была Іра Александрова, прыемнага вечара.
0: Гараскоп на радыё Магілёў.
3: Гараскоп.
0: Радио Могилев.

0: Астрохит.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды напели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы в Могилеве 32 32 32.

0: Я Паша, слушаю радио Могилев.
1: Я Настя, слушаю радио Могилев.
2: Если спросят, какое радио слушаешь, отличный ответ – радио Могилев.
1: Наши хиты.

0: В Могилеве 22 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +11, +16.

полуночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

Ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

0: сказал, что петь надо потише. Делаем звук погромче. Потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
1: Думаем дальше. Какие еще варианты?
0: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

0: Могилеве 23 часа.
1: Завтра по Могилевской области облачно, днем с прояснениями, временами дожди. Ночью на большей части территории, днем местами сильные дожди. В дневные часы в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывистый. Температура воздуха ночью +7, +12, днем +11, +16.

Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.

0: Астрохи.
1: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» Астрохит недели по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
0: Астрохит недели.
1: Не пропусти.

0: Радио Могилев.
1: Around the world.

Каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit – это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17:15.

Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.

0: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
1: Наши хиты.

Радиопрограмма «Радио Могилев». Лицензия номер 02-330-64. Выданная Министерством информации Республики Беларусь от 28 февраля 2014 года. Для лиц старше 12 лет.

0: 22 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый, температура воздуха днем плюс 11, плюс 16.
1: Радио Могилев.
2: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг.

0: Алиса, включи радио Могилев.
1: Хорошо, включаю радио Могилев.
2: Та-ра-та, та-ра-та, та-ра-та.

0: with your swim top still wet.
1: Кто сказал, что петь надо потише? Делаем звук погромче, потому что вокальное шоу «Фактор Бай Дети» объявляет о приеме заявок. Если тебе от 7 до 14 лет, заходи на сайт и заполняй заявку.
2: Думаем дальше. Какие еще варианты?
1: Или приходи на предкастинги в твоем городе. 12 сентября в Гродно. 13 сентября в Бресте. 18 сентября в Гомеле. 19 сентября в Могилеве. 20 сентября в Витебске. С 23 по 27 сентября в Минске. «Фактор Бай Дети». Пой так, чтобы тебя услышали звезды.
3: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Хорошую рекламу приятно слушать, особенно когда она ваша. Телефон рекламной службы 8 029 131 17 31.

0: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» — это больше, чем музыка. Это народная душа.
1: Наши хиты.

22 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый, температура воздуха днем +11, +16.

Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

ночи. Позволь музыке унести тебя в мир мечтаний. Каждый четверг в 23:00 только медленная музыка и мой голос для тебя.

0: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
1: Наши хиты.

ваши приветы, поздравления и море позитива. Каждый день с 13 до 14 передаем хорошее настроение в программе «Привет в обед». Пишите, и ваш привет прозвучит в эфире.

прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.

0: 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
1: Наши хиты.

22 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый, температура воздуха днем +11, +16.

мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» – это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» – ваш праздник с белорусским колоритом.

0: Готовы узнать, что звезды готовят именно для вас на предстоящую неделю? Тогда слушайте «Звезды на пели» «Астрохит недели» по субботам в 11:00. Астропрогноз на языке популярных хитов.
1: Астрохит недели.
0: Не пропусти.

каждый хит становится историей, но не каждая история становится хитом. Global Hit — это 20 самых мощных треков со всего мира. И только один из них пробьется на вершину. Факты, сплетни, новости и много-много музыки. На радио Могилев. Слушай каждую пятницу в 17.15.

Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.

Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.

22 сентября по Могилевской области облачно с прояснениями, временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы, ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, порывистый, температура воздуха днем +11, +16.